0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегии 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс Тайм.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это элитно-сосновый бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91. Радио 100. Радио 100. 100 FM. 100 FM.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Дождливая погода в Челябинской области сдвинула сроки кормоуборочных работ и затруднила обработку почвы, что привело к росту затрат аграриев, заявил председатель сельского хозяйства Койлгинское Анатолий Шундеев. Из-за невозможности завести технику в поле усложнилась химическая борьба с сорняками и вредителями, а избыток влаги грозит посевам болезнями. В ряде районов региона в середине июля выпало до 535% нормы осадков. Несмотря на прогнозы по улучшению погоды и приходу жары, фермеры опасаются, что дальнейшие дожди могут негативно сказаться на начале уборки зерновых культур. Массовая гибель 5 миллионов пчел в Аргаяшском районе Челябинской области стала причиной проверки Россельхознадзора. Специалисты ведомства отбирают пробы почвы на пестициды. При их обнаружении будут приняты меры. Ранее Россельхознадзор уже проверял обращение пасечника о гибели пчелосемей в некоторых районах, обнаружив, что его пасека не зарегистрирована. В Кизельском районе Челябинской области археологи Челябинского педагогического университета сделали значимую находку на месте древнего поселения Бронзового века у поселка Хацбах. Студенты-первокурсники обнаружили каменную литейную форму, которую использовали для изготовления ножей, кинжалов, наконечников, стрел и украшений. Поселение, где живут скотоводы, относящиеся к индоиранской культуре, исследуется с 2023 года. Ранее здесь уже находили каменный боевой топор и костяную рукоять плети. Раскопки посетили ректор университета Александр Кузнецов и его советник Елена Коузова. Помимо работы, студенты посетили казачью станицу Хацбаскую и послушали лекцию доктора исторических наук Владислава Житинева из МГУ. И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 29 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка. Потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
3: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Доброе утро, дорогие друзья! Встречаем этот день вместе. С вами у микрофона я, Соня Дегтярева. Впереди нас ждет отличная среда и, конечно, много хорошей музыки. Я желаю вам хорошего настроения, спокойного дня и прекрасных эмоций. Пусть сегодня вам встретится чудо.
1: Мировой бестселлер на радио 100.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: В сердце уральских степей, где когда-то процветала древняя цивилизация, в 10-й раз зажгут огонь истории. С 24 по 26 июля на территории музея-заповедника «Аркаим» пройдет юбилейный фестиваль исторической реконструкции «Пламя Аркаима». Фестиваль погрузит гостей в исторические эпохи – каменный, бронзовый и ранний железный век, средневековье. Здесь же будут работать площадки Древнего Рима и Древнего Египта. Реконструкторы, экспериментальные площадки, концерты, перформансы и ярмарка мастеров – создадут атмосферу путешествия во времени. Мероприятие объединит историков, артистов и зрителей в едином пространстве открытий и приключений. Фестиваль исторической реконструкции «Пламя Аркаима» организован при участии Ассоциации «Археос» и при поддержке Министерства культуры Челябинской области.
0: Артефакты. Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.

Музыка. Музыка. Без лишних слов. Без лишних слов. На Радио 100. Summertime на Радио 100.

Flabby the Sea of You в эфире Радио 100. Дорогие друзья, 7 часов 37 минут в Челябинске. Никогда не забывайте, что вы есть самое настоящее море, самый настоящий океан и даже космос. Пусть эта мысль поднимет вам настроение, ну а мы зарядим вас отличной музыкой. Оставайтесь вместе с Радио 100.

0: Реклама на Радио 100. В эфире телеканала ОТВ пройдет прямая трансляция 3-го Всероссийского певческого фестиваля «Русское поле». Более 300 артистов соберутся вместе, чтобы подарить живое звучание русской души. Смотрите 25 июля в 17:00 на телеканале ОТВ. Для детей старше 6 лет.
1: Завтра, в день, когда русское войско под предводительством князя Александра Ярославича разгромило шведское войско на реке Неве, телеканал ОТВ совместно с Народным фронтом запускает сбор средств в проекте «Все для победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ.
0: Для детей старше 16 лет.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
4: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировые шедевры на Радио 100.
1: Программа для слушателей старше 12 лет.
2: Лунную сонату Людвиг ван Бетховен написал в 1801 году. Полное название произведения – «Соната для фортепиано номер 14». Оно состоит из трех частей, самая знаменитая из которых – первая. Определение «лунная» дал ей музыкальный критик Людвиг Рельштаб в 1832 году, уже после смерти автора. При звуках сонаты он представлял себе тихую гладь озера и плывущую по ней одинокую лодку под светом луны. Соната посвящена 18-летней Джульетте Гвичарди, которой Бетховен давал уроки музыки. Композитор был влюблен в юную графиню и хотел на ней жениться. Но она вышла замуж за другого композитора. После смерти Бетховена в ящике его письменного стола нашлось письмо, которое он адресовал Джульетте. В нем он писал о том, как много она для него значила и какая тоска нахлынула на него после ее измены. Мир композитора рухнул, а жизнь потеряла смысл. Бетховен хранил миниатюрный портрет Джульетты вместе с этим письмом. Тоска неразделенной любви, мука потери слуха – все это выразил композитор в «Лунной сонате». Ее Бетховен начал писать в состоянии счастья, восторга и трепетной надежды, а закончена она была в гневе и ярости. Ее первая часть медленная и нежная, а финал звучит как ураган, сметающий все на своем пути. И вот уже более 200 лет это произведение гениального немецкого композитора вызывает в людях порой противоречивые, но самые настоящие эмоции.
0: Мировые шедевры на Радио 100.

0: LP Lost on You, дорогие друзья, я предлагаю нам с вами раствориться в отличной музыке. Завершаем час с Джорджем Майклом и Астру Жилберто. Следующий час начнем с новостей от Елены Трубниковой, ведь впереди вас ждет много хорошей музыки. А я, Соня Дегтярева, желаю вам легкого продуктивного дня, хорошего настроения и, конечно, оставаться вместе с музыкой высшей пробы. До встречи в следующем часе.
1: Люкс Тайм на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
3: Приезжай ко мне на новоселье. Барбекю будет. Потом по парку пройдемся.
4: Неужели дом построил?
3: Все проще. Таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
4: Где, говоришь?
3: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик привилегии 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Люкс Тайм.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. На заседании Совета по национальной политике губернатор Челябинской области Алексей Текслер обсудил вопросы борьбы с экстремизмом и укрепления инфобезопасности. Он подчеркнул, что в год единства народов России регион находится в состоянии информационной войны, поэтому местным властям необходимо активно противодействовать попыткам дестабилизировать национальную политику в медиасреде. В области уже работают медиа-студия «Киберы», прошли «Расулевские чтения» и фестиваль «Троица в Троице». Кроме того, Текслер напомнил о грантовых конкурсах. Подать заявку на премию губернатора можно до конца июля, а на окружной этап Всероссийской премии «Гордость нации 2026» в Челябинске до 1 сентября. Министерство финансов Челябинской области расширит использование искусственного интеллекта на основе опыта других регионов, где технологии прогнозируют доходы бюджета и контролируют заявки. Как сообщил руководитель ведомства Иван Родионов, сейчас искусственный интеллект уже применяется в централизованной бухгалтерии, а в будущем его планируют внедрить для работы чат-ботов, сравнивания контрактов на портале закупок, детального анализа изменения расходов и мониторинга информации в сети. Министр подчеркнул важность безопасности финансовых данных и главе роль человека в принятии решений. Ранее на конференции в Нальчике Южный Урал назвали лидером по внедрению нейросетей в госфинансах. В поселке Муравейник Агаповского округа реконструировали грунтовую дорогу между улицами Советской и Набережной, страдавшую от паводков. Вместо неэффективных металлических труб строители установили две железнобетонные конструкции диаметром более 1,5 метра и отсыпали проезд скальным грунтом. Аналогичные работы по установке водопропускной трубы и отсыпки провели на самой улице Набережной, где дорогу размыла местная речка. Работы завершились незадолго до ожидаемого в Челябинской области повышения уровня воды в большинстве рек. И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 29 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте все лето в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте «Лето. Дети. Книги».
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Почти 8:25 в Челябинске, дорогие друзья. Сейчас за окнами 21 градус выше нуля. В течение дня температура поднимется до 28 градусов. Так что одевайтесь по погоде, берите солнцезащитные очки, ведь сегодня будет прекрасный солнечный летний день. Наслаждаемся жаркой погодой в июле. Так что если вы сейчас в отпуске, вам повезло вдвойне, потому что вы можете себе позволить отправиться на озеро и позагорать. Прямо сейчас мировой бестселлер, а в нем Ив Монтан. Далее вас ждет много музыки 100% комфорта. Оставайтесь с нами на одной волне.
1: Мировой бестселлер на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Райан Рейнольдс подтвердил, что четвертая часть Дэдпула находится в разработке. Prime Video запустил производство сериала по Робокопу. Американский актер и продюсер Райан Рейнольдс подтвердил, что Дэдпул 4 уже запущен в разработку, об этом написал Deadline. Проектом занимается студия Marvel. Пока он находится на ранней стадии создания, у будущего фильма еще нет ни сценариста, ни режиссера. Рейнольдс же намерен вернуться во франшизу. Никаких подробностей ни актер, ни представители Marvel пока не раскрыли. Когда лента может выйти на экраны, пока неизвестно. Ранее Рейнольдс намекал, что четвертая часть Дэдпула может оказаться не сольным фильмом. Герой, скорее всего, появится во второстепенной роли. «Я не думаю, что когда-либо снова сделаю Дэдпула центральным персонажем. Он второстепенный герой. Это парень, который отлично смотрится в группе», — говорил Райан. Prime Video официально запустил в производство сериал «Робокоп». Стриминг уже заказал первый сезон, который будет состоять из 8 эпизодов, а об этом сообщило издание Variety. В центре сюжета окажется крупная технологическая корпорация, которая убеждает городские власти включить в состав полиции робота. Внутри машины при этом будет находиться сознание погибшего офицера, которого жители считали настоящим героем. Франшиза «Робокоп» стартовала в 1987 году с одноименного фильма Пауля Верховена. Картина стала культовой благодаря сочетанию фантастического боевика, сатиры и размышлений о влиянии технологий и бизнеса на общество. После успеха первого фильма вышли два продолжения – несколько сериалов, мультсериалы, комиксы и видеоигры. Дата премьеры нового сериала пока не раскрывается.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Natty Boy и Beyoncé с потрясающей композицией Running. Дорогие друзья, давайте все-таки сегодня постараемся не убегать от себя. Пусть бег будет частью здорового образа жизни, поднятия общего тонуса, конечно, создание великолепного настроения, выброса эндорфинов. А мы с командой Radio 100 немножко в этом поможем. Как минимум в части создания хорошего настроения. Уже совсем скоро рубрика Summer Time. В ней Жоао Жилберту, Роза Морено. Далее Джастин Тимберлейк и Элтон Джон в этом часе. Оставайтесь с нами.
1: Summer Time на Radio 100.

0: пера.
1: Реклама на Радио 100.
2: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
3: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
4: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Дорогие друзья, в этом часе вас ждет выпуск нашего совместного проекта с Министерством культуры «Артефакты». Он будет посвящен 10-му юбилейному фестивалю «Пламя Аркаима», который пройдет с 24 по 26 июля на территории музея-заповедника. Приезжайте на Аркаим, чтобы ощутить дыхание истории и стать частью его живого пламени.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: Аркаим, хранящий тайны тысячелетий, вновь распахивает двери в прошлое. С 24 по 26 июля на территории музея-заповедника в 10-й юбилейный раз вспыхнет пламя Аркаима. Фестиваль, где история оживает в каждом шаге. Здесь вас встретят школа Колесничего, экспериментальные площадки и стрельбище, а также исторический лагерь и реконструкторские бои. Гости увидят реплики исторически верных костюмов и быт минувших тысячелетий. Прикоснутся к разным цивилизациям от каменного века до средневековья. Каждый найдет занятие по душе – стать воином, ремесленником или просто наблюдателем. Выбирайте сами. Приезжайте на Аркаим, чтобы ощутить дыхание истории и стать частью его живого пламени.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100».

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр «Кемма». 5 человек пострадали в результате атак беспилотников на территорию Кубани и Ставрополя. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на власти регионов. В Невинномысске Ставропольского края загорелся складской комплекс. Пострадали 2 человека. На месте происшествия работают пожарные, расчеты и экстренные службы. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. В Краснодаре обломки беспилотников повредили 2 многоквартирных дома и 2 частных дома в станице Динской. Кроме того, произошло возгорание складского комплекса. При падении обломков пострадали 3 человека. Кроме того, в Армавире в результате атаки дронов произошло возгорание на территории нефтебазы. К ликвидации последствий привлекли 9 единиц техники и более 40 сотрудников МЧС. Подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом начнется в России в первой декаде сентября. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что эпидсезон начнется, когда коллективы будут возвращаться из отпусков. Попова уточнила, что подготовлено постановление главного государственного санитарного врача о профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций. Проблема с обменом долларов старого образца в курортных регионах Турции полностью решена. А об этом сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве. Если у путешественников возникнут сложности с обменом, им следует обращаться в туристические агентства. Напомню, объем выявленных фальшивых купюр в Турции в 2024-2025 годах оценивался примерно в 600 миллионов долларов. И это привело к временным ограничениям со стороны банков и обменных пунктов. После обновления систем проверки банкнот и введения дополнительных мер контроля, ситуация постепенно нормализовалась. Работодатели стали чаще искать людей старшего возраста на рабочие профессии. Особенно нужны электрики. Вакансии выросли на 144%. Операторы станка на 99% и разнорабочие на 82% выяснили аналитики Авито работы. Самые заметные темпы роста в Сахалинской области, Якутии и Магаданской области. Работодатели ценят опыт и навыки возрастных сотрудников и готовы им платить. Например, электрикам в среднем предлагают около 175 тысяч рублей в месяц.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
0: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: О погоде. Челябинск сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, порывы до 11 метров в секунду. Температура воздуха днем поднимется до плюс 29 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: 9 часов 23 минуты в Челябинске, дорогие друзья. Продолжаем встречать день с музыкой высшей пробы. Прямо сейчас рубрика «Мировой бестселлер», а в ней Queen с композицией «Too Much Love Will Kill You». Красивая, необыкновенная, глубокая песня. Много эпитетов можно подобрать для нее. И не просто так она вызывает такую любовь у слушателей, потому что в ее основе лежит реальная история. Брайан Мэй написал композицию под впечатлением от обстоятельств своей личной жизни. И это чувствуется. Чувствуется, что то, что переживает лирический герой, оно совершенно искренне и созвучно многим людям.
1: Мировой бестселлер на радио 100.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: С 24 по 26 июля на территории музея-заповедника «Аркаим» в 10-й раз пройдет фестиваль исторической реконструкции «Пламя Аркаима». Здесь каждый шаг в прошлое. Реконструкторы оживят древние эпохи, а экспериментальные площадки позволят прикоснуться к ремеслам, оружию и быту минувших веков. Концерты, перформансы, ярмарка мастеров и десятки активностей на любой вкус превратят музей-заповедник в оживший древний город. Можно попробовать себя в роли колесничего, лучника или ремесленника. Этот фестиваль не просто зрелище, а глубокое погружение в культуру и историю древней цивилизации. Встречаемся на Аркаиме.
0: Артефакты. Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100». «100 FM».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. Спонсор выпуска – компания «Фермер». Кириллович Александр Игоревич. В этом выпуске. Жертва обстоятельств с Крисом Эвансом и Аней Тейлор-Джой выйдет в России 20 августа. Лего выпустит набор по секретным материалам. Кинокомпания «Вольга» выпускает в российский прокат сатирический триллер «Жертва обстоятельств», вольную адаптацию истории Жанны д'Арк. Премьера запланирована на 20 августа. Религиозная Джоан искренне верит, что ей предназначено спасти человечество от гибели. Чтобы исполнить пророчество, она вместе со своими ревностными последователями захватывает благотворительный гала-концерт и берет в заложники кинозвезду Майка Тайлера, самого богатого человека в мире Брейкена, и девушку Кэти, которой просто не повезло оказаться ни в то время, ни в том месте. В актерском составе также значатся Сальма Хайек, Джон Малкович, Сэм Ричардсон, Мириам Сильверман, Брэндон Фрейзер и рэпер Ян Клин. Компания Lego представила набор по сериалу «Секретные материалы». Конструктор вошел в линейку Lego Ideas и состоит из 1478 деталей. Об этом сообщило издание Variety. Поклонники шоу смогут собрать из набора детализированный кабинет агента ФБР Фокса Малдера, лесную поляну и сцену с зависшим над ней НЛО. В комплект войдут 8 мини-фигурок. Фокс Малдер, Дана Скалли, Уолтер Скиннер, Мистер Икс, Алекс Крайчик, Карл Буш, Флюкман и Серый Пришелец. Создатели не забыли и о многочисленных отсылках для фанатов. Внутри набора есть знаменитый постер «I want to believe», табличка «The truth is out there», досье секретных материалов, карандаши, воткнутые в потолок кабинета Малдера. Идею набора предложил австралийский дизайнер Брент Уолкер в рамках конкурса «Lego Ideas», посвященного ностальгии по 1990-м. Набор поступит в раннюю продажу для участников программы «Lego Ideas» 1 августа, а в широкий доступ выйдет 4 августа. Его стоимость будет составлять около $200. Покупатели, оформившие заказ в первые 10 дней со старта продаж, также получат бонусный мини-набор The X-Files Scully's Lab, посвященный лаборатории Даны Скалли.
0: Exclusive News на Радио 100.
2: Реклама спонсора. Компания «Фермер». Строительство каркасных домов под ключ. Гарантия качества. Собственная выставочная площадка. Лучше один раз увидеть. Телефон 215-45-84.
0: Радио 100. Радио 100. 100 FM.

0: 9:38 в Челябинске, дорогие друзья, продолжаем настраиваться на волну 100% комфорта. Впереди вас ждет рубрика «Дома хорошо», в ней пойдет речь о том, как выбрать ламинат. Далее вас ждут Кристина Агилера и Алиша Кис, а также Тейлор Свифт. Оставайтесь с нами на одной волне.
1: Summertime на радио 100%.

0: Реклама на Радио 100.
1: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то,

0: То, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
1: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Дома хорошо. Рубрика о том, как сделать дом уютным.
1: Здравствуйте, с вами дизайнер интерьера Марина Кутепова. Сегодня мы поговорим о том, как выбрать ламинат в интерьер, чтобы он смотрелся красиво и гармонично. Ламинат, как и любой другой материал, выбирается по износостойкости, качеству, текстуре, цвету и размеру. Про класс износостойкости можно почитать в интернете. На нем я не буду сегодня подробно останавливаться, но сразу скажу одну важную вещь. Пол – это самая сложная позиция к замене. На нем стоит встроенная мебель. Некоторые плинтуса, которые невозможно снять и приходится их демонтировать, порой и вовсе нельзя поменять покрытие без разрушения каких-либо конструкций. Поэтому к выбору пола нужно относиться внимательно и не экономить, а делать сразу хорошо. Теперь поговорим про то, как выбрать цвет и текстуру. Текстура – это рисунок ламината, имитирующий дерево, и он очень важен. Стоит обратить внимание на четкость печати, так как он порой бывает слегка размытый, на плашке этого может быть не видно, но в общем массе он будет портить вид пола. Следите за тем, чтобы печать была качественной. Цвет важно подбирать в соотношении с другими комплектующими – стены, двери, кухня. Постарайтесь сделать так, чтобы пол сильно не выделялся из общей концепции. Еще один важный элемент – это фаска. Не только декоративный, он играет значимую роль, скрывая края, которые со временем приподнимаются. С фаской мы этого дефекта практически не видим. При этом она добавляет внешнему виду более натуральный вид доски. Я бы предостерегла от выбора ламината с пестрой текстурой. Он в большинстве случаев упрощает вид интерьера, так же, как и раскладка со сдвигом наполовину или ступенчатая. Лучше сделать смещение плашек хаотично, так называемая палубная раскладка, и хорошо перемешать, так как в коллекции могут отличаться плашки по рисунку и текстуре. Ширина и длина доски имеет большое значение. Для небольшого размера квартир рекомендую брать небольшие плашки, сантиметров 10 шириной и длиной не более 60. А вот для квартир и пространств от 60 квадратов 18-20 сантиметров шириной ламинат будет смотреться лучше. Желательно, чтобы его длина была не меньше, чем 1,20 м. И помните, дома хорошо, когда он создан с душой.

0: Дорогие друзья, завершаем с вами музыкальный час вместе с Радио 100. Следующий час начнем с новостей. Антон Образцов расскажет о том, что происходит в регионе. Далее вас ждет много хорошей музыки. Кроме того, в следующем часе вы услышите проект «Артефакты». Мы расскажем о фестивале «Пламя Аркаима», который будет проходить с 24 по 26 июля на территории музея-заповедника. В эти дни реконструкторы оживят древние эпохи, а экспериментальные площадки позволят прикоснуться к ремеслам, оружию и быту минувших веков. Так что оставайтесь с нами, приглашаем посетить этот замечательный фестиваль.
1: Люкс-тайм на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4.
3: Приезжай ко мне на новоселье! Барбекю будет! Потом по парку пройдемся.
4: Неужели дом построил?
3: Все проще! Таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
4: Где, говоришь?
3: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. О, специализированный застройщик привилегии 4. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Люкс-тайм.

0: Сэм Смит, Diamonds в эфире Радио 100. Дорогие друзья, давайте сегодня тоже будем сверкать как настоящие бриллианты, ведь у нас с вами для этого есть все необходимое. Хорошее настроение, прекрасная погода за окном и, конечно, музыка высшей пробы. Прямо сейчас мировой бестселлер, а в нем Борис Гарднер «When I Wake Up With You». Прекрасная композиция. Как же хорошо, когда ты можешь просыпаться рядом с тем, с кем ты хочешь. Всем этого желаю. А далее у нас в эфире будут Мэрайа Кэри, Дэвид Грей и Риана. Оставайтесь с нами.
1: Мировой бестселлер на Радио 100. Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на сосновый бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Райан Рейнольдс подтвердил, что четвертая часть Дэдпула находится в разработке. Prime Video запустил производство сериала по Робокопу. Американский актер и продюсер Райан Рейнольдс подтвердил, что Дэдпул 4 уже запущен в разработку, а об этом написал Deadline. Проектом занимается студия Marvel. Пока он находится на ранней стадии создания, у будущего фильма еще нет ни сценариста, ни режиссера. Рейнольдс же намерен вернуться во франшизу. Никаких подробностей ни актер, ни представители Marvel пока не раскрыли. Когда лента может выйти на экраны, пока неизвестно. Ранее Рейнольдс намекал, что четвертая часть Дэдпула может оказаться не сольным фильмом. Герой, скорее всего, появится во второстепенной роли. «Я не думаю, что когда-либо снова сделаю Дэдпула центральным персонажем. Он второстепенный герой. Это парень, который отлично смотрится в группе», — говорил Райан. Prime Video официально запустил в производство сериал «Робокоп». Стриминг уже заказал первый сезон, который будет состоять из 8 эпизодов, а об этом сообщило издание Variety. В центре сюжета окажется крупная технологическая корпорация, которая убеждает городские власти включить в состав полиции робота. Внутри машины при этом будет находиться сознание погибшего офицера, которого жители считали настоящим героем. Франшиза «Робокоп» стартовала в 1987 году с одноименного фильма Пауля Верховена. Картина стала культовой благодаря сочетанию фантастического боевика, сатиры и размышлений о влиянии технологий и бизнеса на общество. После успеха первого фильма вышли два продолжения, несколько сериалов, мультсериалы, комиксы и видеоигры. Дата премьеры нового сериала пока не раскрывается.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Мэрайа Кэри, My All. Дорогие друзья, ну а наше все это вы, потому что специально для вас мы создаем этот эфир, чтобы ваш день был комфортным, а настроение было приятным. Поэтому впереди вас ждет много отличной музыки. Если вдруг вы не можете прослушать радио 100 в радиоприемнике по каким-то причинам, у нас есть несколько альтернативных вариантов. Есть наш сайт 100fm.ru и группа ВКонтакте. И там музыка звучит нон-стоп. Кстати, на нашем сайте вы можете еще посмотреть плейлист и узнать, что за композиция только что играла в эфире. Так что заходите, смотрите, запоминайте, сохраняйте в свой личный плейлист. Мы будем очень рады видеть вас на наших ресурсах. Оставайтесь с нами.
1: Summertime на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: С 24 по 26 июля в 10-й раз вспыхнет «Пламя Аркаима». Фестиваль, где история Южного Урала будет представлена в контексте мировой истории. Здесь война и мир, древние ремесла и музыка сольются в живых реконструкциях, а зрители станут участниками игр и театрализованных экскурсий погружений. В программе обжиг огненной скульптуры, мастер-классы, концерты и перформансы, которые перенесут вас сквозь века к древнейшим временам. Кульминацией станет традиционное возжжение пламени Аркаима, символа вечного огня истории. Десятки активностей на любой вкус обещают максимальное погружение в прошлое, где каждый найдет свою эпоху. Ждем вас на Аркаиме, там, где оживает история.
0: «Артефакты» — совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.

0: Почти 11 утра в Челябинске, дорогие друзья. Завершаем час с рубрикой «Люкс Тайм», а в ней Аретта Франклин «Willing to Forgive». Следующий час. Начнем с новостей. Антон Образцов расскажет о том, что происходит в мире, а потом Мадонна, Джон Ледженд и Maroon 5. Оставайтесь с нами.
1: «Люкс Тайм» на радио 100%.

0: Город Ньюс на Радио 100.
1: Это «Мировые новости». В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Работа складов «Wildberries» в Краснодаре и Невинномысске приостановлена. Об этом сообщила объединенная компания «Wildberries & Rus». В ночь на 22 июля сотрудники логистических центров были эвакуированы из-за атаки беспилотников. Глава компании Татьяна Ким ранее сообщила, что в результате воздушного налета пострадали несколько человек. Глава Ставропольского края Владимир Владимиров уточнил, что в результате пожара на объекте в Невинномысске пострадали 5 человек, госпитализация не потребовалась. Также по последним данным, опубликованным оперштабом Краснодарского края, при атаке ВСУ на складской комплекс в Краснодаре пострадали 10 человек, трое находятся в тяжелом состоянии. Росавиация снизила предельную высоту полета в районе московских аэропортов до 4900 метров и запретила транзитные пролеты через него. Об этом выяснило и издание «Коммерсант». Такое положение появилось в сборнике Центра аэронавигационной информации. Ограничения продиктованы соображениями безопасности для снижения интенсивности полетов вокруг Москвы и ускоренной посадки в случае угрозы. Ограничения действуют до 26 августа. Перебои с электроснабжением на Кубе затронули российские дипломатические представительства. Об этом РИА Новости сообщил посол России в Гаване Виктор Кранелли. В период с 6 по 14 июля на Кубе трижды происходило полное отключение национальной электроэнергетической системы. По словам посла, кубинские власти задействовали все имеющиеся возможности для ее максимально быстрого восстановления. В России предложили ввести маркировку продуктов с пальмовым маслом. Она будет показывать, сколько в товаре сахара, соли, жиров и калорий, чтобы покупатель мог осознанно выбирать. Об этом РИА Новости рассказала председатель общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская. При этом продукты не будут делить на полезные и вредные. Кроме того, общественники просят ужесточить нормы по опасным соединениям, особенно в детском питании. О погоде. Челябинск сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, порывы до 11 метров в секунду. Температура воздуха днем поднимется до плюс 29 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
2: 0+.
3: В эфире телеканала ОТВ пройдет прямая трансляция 3-го Всероссийского певческого фестиваля «Русское поле». Более 300 артистов соберутся вместе, чтобы подарить живое звучание русской души. Смотрите 25 июля в 17:00 на телеканале ОТВ. Для детей старше 6 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Maroon 5 Sunday Morning на волне 100% комфорта. Дорогие друзья, конечно, сегодня не воскресенье, но уже среда, поэтому настраиваемся на приятную, спокойную волну. Впереди еще достаточно времени для того, чтобы проводить этот день вдали от суеты. Кроме того, вы всегда можете настроиться на 100FM и провести этот день в спокойствии и комфорте вместе с нами.
1: Кавервилль на радио 100.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерство культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: С 24 по 26 июля в музее-заповеднике Аркаим пройдет 10-й фестиваль исторической реконструкции «Пламя Аркаима». Реконструкторы, школа Колесничего, стрельбище, исторический лагерь, театрализованные экскурсии и обжиг огненной скульптуры. Каждая площадка дышит подлинностью. Концерты, перформансы, мастер-классы и ярмарка мастеров превратят фестиваль в живой организм. Это не просто фестиваль, это путешествие во времени, где Южный Урал становится частью мировой истории, а десятки активностей позволяют каждому выбрать свой маршрут в прошлое. Приезжайте на Аркаим, чтобы стать соавтором этого юбилейного путешествия. Огонь, открытие и живая память ждут вас.
0: «Артефакты» — совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. Спонсор выпуска – компания «Фермер». Кириллович Александр Игоревич. В этом выпуске. Жертва обстоятельств с Крисом Эвансом и Аней Тейлор-Джой выйдет в России 20 августа. Лего выпустит набор по секретным материалам. Кинокомпания «Вольга» выпускает в российский прокат сатирический триллер «Жертва обстоятельств», вольную адаптацию истории Жанны д'Арк. Премьера запланирована на 20 августа. Религиозная Джоан искренне верит, что ей предназначено спасти человечество от гибели. Чтобы исполнить пророчество, она вместе со своими ревностными последователями захватывает благотворительный гала-концерт и берет в заложники кинозвезду Майка Тайлера, самого богатого человека в мире Брейкена, и девушку Кэти, которой просто не повезло оказаться ни в то время, ни в том месте. В актерском составе также значатся Сальма Хайек, Джон Малкович, Сэм Ричардсон, Мириам Сильверман, Брэндон Фрейзер и рэпер Ян Клин. Компания LEGO представила набор по сериалу «Секретные материалы». Конструктор вошел в линейку LEGO Ideas и состоит из 1478 деталей. Об этом сообщило издание Variety. Поклонники шоу смогут собрать из набора детализированный кабинет агента ФБР Фокса Малдера, лесную поляну и сцену с зависшим над ней НЛО. В комплект войдут 8 мини-фигурок. Фокс Малдер, Дана Скалли, Уолтер Скиннер, Мистер Икс, Алекс Крайчик, Карл Буш, Флюкман и Серый Пришелец. Создатели не забыли и о многочисленных отсылках для фанатов. Внутри набора есть знаменитый постер «I want to believe», табличка «The truth is out there», досье секретных материалов, карандаши, воткнутые в потолок кабинета Малдера. Идею набора предложил австралийский дизайнер Брент Уолкер в рамках конкурса «LEGO Ideas», посвященного ностальгии по 1990-м. Набор поступит в раннюю продажу для участников программы «LEGO Ideas» 1 августа, а в широкий доступ выйдет 4 августа. Его стоимость будет составлять около $200. Покупатели, оформившие заказ в первые 10 дней со старта продаж, также получат бонусный мини-набор The X-Files Scully's Lab, посвященный лаборатории Даны Скалли.
0: Exclusive News на Радио 100.
2: Реклама спонсора. Компания «Фермер». Строительство каркасных домов под ключ. Гарантия качества. Собственная выставочная площадка. Лучше один раз увидеть. Телефон 215-45-84.
0: Радио 100.

0: 11:36 в Челябинске, дорогие друзья. Напоминаю, что у нас есть сообщество «Радио 100» ВКонтакте. Там вы можете прослушать в подкастах программы, которые были у нас в эфире, в частности, «Артефакты», «Лето», «Дети», «Книги», посмотреть мероприятия, афиши выходного дня. Кроме того, мы там регулярно проводим розыгрыши, так что следите за эфиром, заходите в нашу группу ВКонтакте и будьте в курсе всех новостей. Оставайтесь с нами.
1: Summertime на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
2: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Почти полдень в Челябинске, дорогие друзья. За окнами сейчас 28 градусов выше нуля. Поэтому, если вы отправляетесь на обеденный перерыв, то можете прогуляться и поймать солнечные лучики, насладиться этим жарким летним теплом. Если нет, то не переживайте. Синоптики прогнозируют нам ясную солнечную погоду до 6 вечера. Потом, возможно, кратковременные осадки. И снова будет тепло и солнечно. Я, Соня Дегтярева, желаю вам хорошего настроения. Отличного дня. До встречи в следующем часе.

0: Ну, это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
1: Где, говоришь?
0: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик привилегий 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Люкс Тайм.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Спонсор выпуска — медицинский центр Кемма. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел заседание Совета по реализации государственной и национальной политики. Участники обсудили профилактику экстремизма, адаптацию иностранных граждан, информационное сопровождение мероприятий и другие темы. Среди прочего, глава региона напомнил о конкурсах для активных деятелей в сфере национальной политики. Принимаются заявки на соискание премии губернатора и на окружной этап Всероссийской премии «Гордость нации», который в этом году будет принимать Челябинск. Южноуральские приставы взыскали жителей 13 миллиардов рублей за полгода. Большинство производств было возбуждено в пользу кредитных организаций, а еще часть — по искам коммунальных предприятий и госавтоинспекции. Но немало оказалось и должников по элементам, с них взыскали свыше 2 миллиардов рублей. Кроме того, такую же сумму приставы взыскали благодаря ограничениям на выезд за пределы России.

0: Челябинске расширили прием в старшие классы на предстоящий учебный год. Для десятиклассников открыто 6921 место, почти на 800 больше, чем изначально планировали. Приемная кампания в 10 классы продлится до 5 сентября. Итоговое число дополнительных мест будет известно после этого. При необходимости в школах смогут открыть дополнительные классы.
1: Реклама спонсора.
2: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
3: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
4: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: О погоде. В Челябинске завтра ожидается переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16 градусов тепла, завтра днем до плюс 30. Антон Образцов, Радио 100.
5: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября.

0: джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса. Для детей старше 12 лет.
1: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: 12 часов 23 минуты в Челябинске, дорогие друзья. Прямо сейчас у нас будет рубрика «Мировой бестселлер». В нем Ли Хезлвуд и Нэнси Синатра «Summer Wine». Наслаждаемся прекрасной летней жаркой погодой, поднимаем себе настроение, слушаем летнюю музыку 100% комфорта. Далее в этом часе Sting, Secret Garden и Джимми Клифф. Оставайтесь с нами.
1: Мировой бестселлер на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Райан Рейнольдс подтвердил, что четвертая часть Дэдпула находится в разработке. Prime Video запустил производство сериала по Робокопу. Американский актер и продюсер Райан Рейнольдс подтвердил, что Дэдпул 4 уже запущен в разработку, а об этом написал Deadline. Проектом занимается студия Marvel. Пока он находится на ранней стадии создания, у будущего фильма еще нет ни сценариста, ни режиссера. Рейнольдс же намерен вернуться во франшизу. Никаких подробностей ни актер, ни представители Marvel пока не раскрыли. Когда лента может выйти на экраны, пока неизвестно. Ранее Рейнольдс намекал, что четвертая часть Дэдпула может оказаться не сольным фильмом. Герой, скорее всего, появится во второстепенной роли. «Я не думаю, что когда-либо снова сделаю Дэдпула центральным персонажем. Он второстепенный герой. Это парень, который отлично смотрится в группе», — говорил Райан. Prime Video официально запустил в производство сериал «Робокоп». Стриминг уже заказал первый сезон, который будет состоять из 8 эпизодов, а об этом сообщило издание Variety. В центре сюжета окажется крупная технологическая корпорация, которая убеждает городские власти включить в состав полиции робота. Внутри машины при этом будет находиться сознание погибшего офицера, которого жители считали настоящим героем. Франшиза «Робокоп» стартовала в 1987 году с одноименного фильма Пауля Верховена. Картина стала культовой благодаря сочетанию фантастического боевика, сатиры и размышлений о влиянии технологий и бизнеса на общество. После успеха первого фильма вышли два продолжения, несколько сериалов, мультсериалы, комиксы и видеоигры. Дата премьеры нового сериала пока не раскрывается.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерство культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: В сердце уральских степей, где когда-то процветала древняя цивилизация, в 10-й раз зажгут огонь истории. С 24 по 26 июля на территории музея-заповедника «Аркаим» пройдет юбилейный фестиваль исторической реконструкции «Пламя Аркаима». Фестиваль погрузит гостей в исторические эпохи: каменный, бронзовый и ранний железный век, средневековье. Здесь же будут работать площадки Древнего Рима и Древнего Египта. Реконструкторы, экспериментальные площадки, концерты, перформансы и ярмарка мастеров создадут атмосферу путешествия во времени. Мероприятие объединит историков, артистов и зрителей в едином пространстве открытий и приключений. Фестиваль исторической реконструкции «Пламя Аркаима» организован при участии Ассоциации «Археос» и при поддержке Министерства культуры Челябинской области.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100».

0: Билли Айдол, Sweet 16 в эфире Радио 100. Дорогие друзья, уже практически час дня в Челябинске. День с вами летит незаметно. На этом я, Соня Дегтярева, с вами на сегодня прощаюсь. Желаю вам отличного настроения, прекрасной погоды и легкого продолжения дня. Впереди у вас много хорошей музыки. Следующий час начнем с новостями от Антона Образцова. Оставайтесь с нами.
1: Люкс Тайм на радио 100.

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости. Студия Антона Брестцов. Один человек погиб в Армавире при падении обломков БПЛА на территории одного из предприятий. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на платформе «Макс». Он также уточнил, что при атаке на складской комплекс в Краснодаре пострадали 10 человек, трое в тяжелом состоянии. Один в состоянии средней тяжести, остальным шестерым пострадавшим помощь оказали амбулаторно. На складе продолжается ликвидация последствий ночной атаки и тушения пожара, написал губернатор. Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после атак ВСУ по складам в Краснодаре и Невинномысске. Количество пострадавших уточняется. В петербургском метро задержали украинского агента с бомбой, которую он планировал заложить под автомобиль сотрудника оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России. У фигуранта обнаружено и изъято закамуфлированное под GPS-трекер самодельное взрывное устройство. На допросе он пояснил, что получил денежное вознаграждение через криптокошелек от куратора. Задержанным оказался 21-летний гражданин России. Он сам вышел на связь с украинскими спецслужбами в декабре прошлого года, передавал им картографии и геодезические данные, полученные по месту работы, следил за сотрудниками ОПК в Петербурге и Ленинградской области. Россияне, по предварительным данным, не числятся среди пострадавших в ДТП с автобусом в центральной части Турции. Об этом ТАСС сообщили в посольстве России в Анкаре. Их возможное наличие уточняется, в посольство обращение не поступало, отметили в диппредставительстве. Сегодня утром 31 человек пострадал в аварии с автобусом, следовавшим из Стамбула в город Кушадасы на побережье Эгейского моря. По данным следствия, водитель потерял управление, из-за чего транспортное средство врезалось в дорожное ограждение, съехало с трассы и опрокинулось, пострадавший доставлены в местные больницы. В России могут запустить курсы по цифровой гигиене. Минцифры предлагает добавить в школы, колледжи и вузы уроки по цифровой и финансовой грамотности. Кроме того, в программу хотят включить симуляции мошенничества, чтобы на практике учиться замечать уловки киберпреступников. О погоде. В Челябинске завтра ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16 градусов тепла. Днем в четверг до плюс 30. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: Аркаим, хранящий тайны тысячелетий, вновь распахивает двери в прошлое. С 24 по 26 июля на территории музея-заповедника в 10-й юбилейный раз вспыхнет пламя Аркаима. Фестиваль, где история оживает в каждом шаге. Здесь вас встретят школа Колесничего, экспериментальные площадки и стрельбище, а также исторический лагерь и реконструкторские бои. Гости увидят реплики исторически верных костюмов и быт минувших тысячелетий. Прикоснутся к разным цивилизациям от каменного века до средневековья. Каждый найдет занятие по душе – стать воином, ремесленником или просто наблюдателем. Выбирайте сами. Приезжайте на Аркаим, чтобы ощутить дыхание истории и стать частью его живого пламени.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. Спонсор выпуска – компания «Фермер». Кириллович Александр Игоревич. В этом выпуске. Жертва обстоятельств с Крисом Эвансом и Аней Тейлор-Джой выйдет в России 20 августа. Лего выпустит набор по секретным материалам. Кинокомпания «Вольга» выпускает в российский прокат сатирический триллер «Жертва обстоятельств», вольную адаптацию истории Жанны д'Арк. Премьера запланирована на 20 августа. Религиозная Джоан искренне верит, что ей предназначено спасти человечество от гибели. Чтобы исполнить пророчество, она вместе со своими ревностными последователями захватывает благотворительный гала-концерт и берет в заложники кинозвезду Майка Тайлера, самого богатого человека в мире Брейкена, и девушку Кэти, которой просто не повезло оказаться ни в то время, ни в том месте. В актерском составе также значатся Сальма Хайек, Джон Малкович, Сэм Ричардсон, Мириам Сильверман, Брэндон Фрейзер и рэпер Ян Клин. Компания LEGO представила набор по сериалу «Секретные материалы». Конструктор вошел в линейку LEGO Ideas и состоит из 1478 деталей. Об этом сообщило издание Variety. Поклонники шоу смогут собрать из набора детализированный кабинет агента ФБР Фокса Малдера, лесную поляну и сцену с зависшим над ней НЛО. В комплект войдут 8 мини-фигурок. Фокс Малдер, Дана Скалли, Уолтер Скиннер, Мистер Икс, Алекс Крайчик, Карл Буш, Флюкман и Серый Пришелец. Создатели не забыли и о многочисленных отсылках для фанатов. Внутри набора есть знаменитый постер «I want to believe», табличка «The truth is out there», досье секретных материалов, карандаши, воткнутые в потолок кабинета Малдера. Идею набора предложил австралийский дизайнер Брент Уолкер в рамках конкурса «LEGO Ideas», посвященного ностальгии по 1990-м. Набор поступит в раннюю продажу для участников программы «LEGO Ideas» 1 августа, а в широкий доступ выйдет 4 августа. Его стоимость будет составлять около $200. Покупатели, оформившие заказ в первые 10 дней со старта продаж, также получат бонусный мини-набор The X-Files Scully's Lab, посвященный лаборатории Даны Скалли.
0: Exclusive News на Радио 100.
2: Реклама спонсора. Компания «Фермер». Строительство каркасных домов под ключ. Гарантия качества. Собственная выставочная площадка. Лучше один раз увидеть. Телефон 215-45-84.
0: Радио 100.

0: Дома хорошо. Рубрика о том, как сделать дом уютным.
1: Здравствуйте, с вами дизайнер интерьера Марина Кутепова. Сегодня мы поговорим о том, как выбрать ламинат в интерьер, чтобы он смотрелся красиво и гармонично. Ламинат, как и любой другой материал, выбирается по износостойкости, качеству, текстуре, цвету и размеру. Про класс износостойкости можно почитать в интернете. На нем я не буду сегодня подробно останавливаться, но сразу скажу одну важную вещь. Пол – это самая сложная позиция к замене. На нем стоит встроенная мебель. Некоторые плинтуса, которые невозможно снять и приходится их демонтировать, порой и вовсе нельзя поменять покрытие без разрушения каких-либо конструкций. Поэтому к выбору пола нужно относиться внимательно и не экономить, а делать сразу хорошо. Теперь поговорим про то, как выбрать цвет и текстуру. Текстура – это рисунок ламината, имитирующий дерево, и он очень важен. Стоит

обратить внимание на четкость печати, так как он порой бывает слегка размытый. На плашке этого может быть не видно, но в общей массе он будет портить вид пола. Следите за тем, чтобы печать была качественной. Цвет важно подбирать в соотношении с другими комплектующими – стены, двери, кухня. Постарайтесь сделать так, чтобы пол сильно не выделялся из общей концепции. Еще один важный элемент – это фаска. Не только декоративный, он играет значимую роль, скрывая края, которые со временем приподнимаются. С фаской мы этого дефекта практически не видим. При этом она добавляет внешнему виду более натуральный вид доски. Я бы предостерегла от выбора ламината с пестрой текстурой. Он в большинстве случаев упрощает вид интерьера, так же, как и раскладка со сдвигом наполовину или ступенчатая. Лучше сделать смещение плашек хаотично, так называемая палубная раскладка, и хорошо перемешать, так как в коллекции могут отличаться плашки по рисунку и текстуре. Ширина и длина доски имеет большое значение. Для небольшого размера квартир рекомендую брать небольшие плашки, сантиметров 10 шириной и длиной не более 60. А вот для квартир и пространств от 60 квадратов 18-20 сантиметров шириной ламинат будет смотреться лучше. Желательно, чтобы его длина была не меньше, чем 1,20 м. И помните, дома хорошо, когда он создан с душой.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье. Барбекю будет. Потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще. Таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс Тайм.
4: Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антона Брестцов. Здравствуйте. В Челябинске готовятся к старту проходки тоннеля метротрама на улице Косарева. На строительной площадке в Калининском районе монтажники спустили в стартовый котлован 60-тонный ротор. Главный элемент головной части первого тоннеля проходческого комплекса. Именно он будет разрабатывать породу, строя правый тоннель в направлении станции «Торговый центр». Старт этого щита планируется в течение 2 недель. После этого метростроители приступят к подготовке к старту второго щита. Он запланирован на 3-й квартал текущего года. В Нагайбакском округе ускорят газификацию малых поселков. Как сообщили в Министерстве ЖКХ Челябинской области, в ближайшее время к строительству газопровода для поселков Подгорного и Черногреченского будут привлечены дополнительные бригады рабочих. Это позволит увеличить темпы работ. После ввода системы в эксплуатацию жители поселков смогут отапливать дома природным газом, подключиться смогут 63 домовладения, сдать объект планируется до 30 октября. На Южном Урале сразу несколько видов диких животных показали уверенный прирост численности в этом году. Популяция сибирской косули увеличилась на 6,7% и превысила 100 тысяч особей. Поголовье лося выросло на 8% до 14,5 тысяч. Рыси стало больше на 15%, а сейчас насчитывается 712 этих хищников. По данным Министерства экологии региона, рост зафиксирован у других обитателей лесов и полей. Среди птиц особенно заметно увеличилась численность чибиса, вяхеря и перепела. На погоде. В Челябинске завтра ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, ветер северный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17 градусов, завтра днем плюс 30. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте все лето в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте «Лето, дети, книги».
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома. Реклама.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Райан Рейнольдс подтвердил, что четвертая часть Дэдпула находится в разработке. Prime Video запустил производство сериала по Робокопу. Американский актер и продюсер Райан Рейнольдс подтвердил, что Дэдпул 4 уже запущен в разработку, а об этом написал Deadline. Проектом занимается студия Marvel. Пока он находится на ранней стадии создания, у будущего фильма еще нет ни сценариста, ни режиссера. Рейнольдс же намерен вернуться во франшизу. Никаких подробностей ни актер, ни представители Marvel пока не раскрыли. Когда лента может выйти на экраны, пока неизвестно. Ранее Рейнольдс намекал, что четвертая часть Дэдпула может оказаться не сольным фильмом. Герой, скорее всего, появится во второстепенной роли. «Я не думаю, что когда-либо снова сделаю Дэдпула центральным персонажем. Он второстепенный герой. Это парень, который отлично смотрится в группе», — говорил Райан. Prime Video официально запустил в производство сериал «Робокоп». Стриминг уже заказал первый сезон, который будет состоять из 8 эпизодов, а об этом сообщило издание Variety. В центре сюжета окажется крупная технологическая корпорация, которая убеждает городские власти включить в состав полиции робота. Внутри машины при этом будет находиться сознание погибшего офицера, которого жители считали настоящим героем. Франшиза «Робокоп» стартовала в 1987 году с одноименного фильма Пауля Верховена. Картина стала культовой благодаря сочетанию фантастического боевика, сатиры и размышлений о влиянии технологий и бизнеса на общество. После успеха первого фильма вышли два продолжения, несколько сериалов, мультсериалы, комиксы и видеоигры. Дата премьеры нового сериала пока не раскрывается.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: завтра. В день, когда русское войско под предводительством князя Александра Ярославича разгромило шведское войско на реке Неве, телеканал ОТВ совместно с Народным фронтом запускает сбор средств в проекте «Все для победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ.
1: Для детей старше 16 лет.
2: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
3: 0+.
4: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: артефакты. Совместный проект «Радио 100» и Министерство культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: С 24 по 26 июля на территории музея-заповедника «Аркаим» в 10-й раз пройдет фестиваль исторической реконструкции «Пламя Аркаима». Здесь каждый шаг в прошлое. Реконструкторы оживят древние эпохи, а экспериментальные площадки позволят прикоснуться к ремеслам, оружию и быту минувших веков. Концерты, перформансы, ярмарка мастеров и десятки активностей на любой вкус превратят музей-заповедник в оживший древний город. Можно попробовать себя в роли колесничего, лучника или ремесленника. Этот фестиваль не просто зрелище, а глубокое погружение в культуру и историю древней цивилизации. Встречаемся на Аркаиме.
0: Артефакты. Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100».

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Спонсор выпуска — медицинский центр «Кема». Росавиация ограничила высоту полетов в районе московского авиаузла до 4900 метров. Транзитные полеты там запрещены, говорится в заявлении ведомства. Меры будут действовать до 12 августа. Они приняты для обеспечения безопасности полетов, добавляется в сообщении. Кроме того, продолжает действовать установленный с 20 июня временный режим, ограничивающий в ряде регионов центра России полеты легких и сверхлегких самолетов, а также гражданских беспилотных воздушных судов в диапазоне высот от земли до 5200 метров. Более 3000 кандидатов в депутаты Госдумы уже включены в заверенные ЦИК федеральные списки. По одномандатным округам более 1600 человек. Об этом заявила председатель Центра избиркома Элла Памфилова. Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва на 20 сентября 2026 года. Голосование пройдет в 3 дня с 18 по 20 число. Впервые в думских выборах примут участие жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Аналитики ожидают паузы в снижении ключевой ставки в предстоящую пятницу. Большинство опрошенных РИА Новости экспертов прогнозируют, что Банк России сохранит ее на уровне 14,25%. При этом часть из них допускает и снижение ключа, но минимальным шагом – до 14%. Советник председателя ЦБ Кирилл Тримасов в начале июля сообщал, что регулятор сохраняет умеренно мягкий сигнал по дальнейшим шагам по ставке и будет оценивать целесообразность ее снижения на ближайших заседаниях. В Турции туристам рекомендовали не выходить на улицу днем из-за сильной жары. Об этом РИА Новости пишет со ссылкой на турецкого терапевта Дилек Шенгюль. По словам собеседницы агентства, пришедшая через Грецию, волна жары усиливает свое влияние почти на всей территории Турции. Температура воздуха в ряде регионов может достигать 50 градусов по ощущаемым значениям. Наиболее тяжелые погодные условия ожидаются в провинциях Эгейского и Средиземноморского побережья. Врач порекомендовала туристам и местным жителям в наиболее жаркие часы оставаться в помещениях, употреблять достаточное количество воды и носить легкую одежду светлых тонов.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике «Кемма» наблюдаемся.
5: Медицинский центр «Кемма». 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. «Кемма». Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: О погоде. В Челябинске завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17 градусов. Тепла завтра днем плюс 30. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. Спонсор выпуска – компания «Фермер». Кириллович Александр Игоревич. В этом выпуске. Жертва обстоятельств с Крисом Эвансом и Аней Тейлор-Джой выйдет в России 20 августа. Лего выпустит набор по секретным материалам. Кинокомпания «Вольга» выпускает в российский прокат сатирический триллер «Жертва обстоятельств», вольную адаптацию истории Жанны д'Арк. Премьера запланирована на 20 августа. Религиозная Джоан искренне верит, что ей предназначено спасти человечество от гибели. Чтобы исполнить пророчество, она вместе со своими ревностными последователями захватывает благотворительный гала-концерт и берет в заложники кинозвезду Майка Тайлера, самого богатого человека в мире Брейкена, и девушку Кэти, которой просто не повезло оказаться ни в то время, ни в том месте. В актерском составе также значатся Сальма Хайек, Джон Малкович, Сэм Ричардсон, Мириам Сильверман, Брэндон Фрейзер и рэпер Ян Клин. Компания LEGO представила набор по сериалу «Секретные материалы». Конструктор вошел в линейку LEGO Ideas и состоит из 1478 деталей. Об этом сообщило издание Variety. Поклонники шоу смогут собрать из набора детализированный кабинет агента ФБР Фокса Малдера, лесную поляну и сцену с зависшим над ней НЛО. В комплект войдут 8 мини-фигурок. Фокс Малдер, Дана Скалли, Уолтер Скиннер, Мистер Икс, Алекс Крайчик, Карл Буш, Флюкман и Серый Пришелец. Создатели не забыли и о многочисленных отсылках для фанатов. Внутри набора есть знаменитый постер «I want to believe», табличка «The truth is out there», досье секретных материалов, карандаши, воткнутые в потолок кабинета Малдера. Идею набора предложил австралийский дизайнер Брент Уолкер в рамках конкурса «LEGO Ideas», посвященного ностальгии по 1990-м. Набор поступит в раннюю продажу для участников программы «LEGO Ideas» 1 августа, а в широкий доступ выйдет 4 августа. Его стоимость будет составлять около $200. Покупатели, оформившие заказ в первые 10 дней со старта продаж, также получат бонусный мини-набор The X-Files Scully's Lab, посвященный лаборатории Даны Скалли.
0: Exclusive News на Радио 100.
2: Реклама спонсора.
3: Компания «Фермер». Строительство каркасных домов под ключ. Гарантия качества. Собственная выставочная площадка. Лучше один раз увидеть. Телефон 215-45-84.
0: Радио 100. 100. Настрой на все 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В эфире телеканала ОТВ пройдет прямая трансляция 3-го Всероссийского певческого фестиваля «Русское поле». Более 300 артистов соберутся вместе, чтобы подарить живое звучание русской души. Смотрите 25 июля в 17:00 на телеканале ОТВ. Для детей старше 6 лет.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерство культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: С 24 по 26 июля в 10-й раз вспыхнет «Пламя Аркаима». Фестиваль, где история Южного Урала будет представлена в контексте мировой истории. Здесь война и мир, древние ремесла и музыка сольются в живых реконструкциях, а зрители станут участниками игр и театрализованных экскурсий-погружений. В программе обжиг огненной скульптуры, мастер-классы, концерты и перформансы, которые перенесут вас сквозь века к древнейшим временам. Кульминацией станет традиционное возжжение пламени Аркаима, символа вечного огня истории. Десятки активностей на любой вкус обещают максимальное погружение в прошлое, где каждый найдет свою эпоху. Ждем вас на Аркаиме, там, где оживает история.
0: «Артефакты» — совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100».

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье. Барбекю будет. Потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще. Таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс Тайм.

0: Сити Ньюс на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антона Брестцов. Здравствуйте. В Челябинской области создан организационный комитет по реализации мероприятий культурной столицы 2027 года. Его председателем стал губернатор Алексей Текслер, заместителем председателя – замгубернатора Вадим Евдокимов. Новый орган представлен министрами, руководителями ведомств и управлений. Также в составе оргкомитета по согласованию указаны Николай Цискоридзе, Владимир Машков, Юрий Башмет, Игорь Бутман, Елена Гагарина, Евгений Князев и Денис Мацуев. Напомню, в следующем году Челябинск примет статус культурной столицы. Регион получит возможность продемонстрировать свой культурный потенциал на всероссийском уровне. На Южном Урале продолжается строительство и ремонт мостов в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Как сообщает региональный Миндортранс, сегодня работы ведутся сразу на 4 объектах. На мостах через реки Нижний Тагузак и Большая Садка, а также на путепроводе через железнодорожные пути по улице Челябинской в поселке Новосинеглазово, где движение уже открыто в прямом направлении. Кроме того, в областной столице продолжается капитальный ремонт моста через реку Миас по улице Черкасской. В Челябинске впервые пройдут гастроли Севастопольского театра оперы и балета. Премьерные показы по федеральной программе «Большие гастроли» запланированы на 21 и 22 октября. Театр представит оперу «Алека» Сергея Рахманинова. Режиссером-постановщиком спектакля выступил Ильдар Абдразаков. Постановка удостоена Международной профессиональной музыкальной премии «Браво» в номинации «Опера года». О погоде. В Челябинске завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17 градусов тепла, завтра днем плюс 30. Антон Брестцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Райан Рейнольдс подтвердил, что четвертая часть Дэдпула находится в разработке. Prime Video запустил производство сериала по Робокопу. Американский актер и продюсер Райан Рейнольдс подтвердил, что Дэдпул 4 уже запущен в разработку, а об этом написал Deadline. Проектом занимается студия Marvel. Пока он находится на ранней стадии создания, у будущего фильма еще нет ни сценариста, ни режиссера. Рейнольдс же намерен вернуться во франшизу. Никаких подробностей ни актер, ни представители Marvel пока не раскрыли. Когда лента может выйти на экраны, пока неизвестно. Ранее Рейнольдс намекал, что четвертая часть Дэдпула может оказаться не сольным фильмом. Герой, скорее всего, появится во второстепенной роли. «Я не думаю, что когда-либо снова сделаю Дэдпула центральным персонажем. Он второстепенный герой. Это парень, который отлично смотрится в группе», — говорил Райан. Prime Video официально запустил в производство сериал «Робокоп». Стриминг уже заказал первый сезон, который будет состоять из 8 эпизодов, а об этом сообщило издание Variety. В центре сюжета окажется крупная технологическая корпорация, которая убеждает городские власти включить в состав полиции робота. Внутри машины при этом будет находиться сознание погибшего офицера, которого жители считали настоящим героем. Франшиза «Робокоп» стартовала в 1987 году с одноименного фильма Пауля Верховена. Картина стала культовой благодаря сочетанию фантастического боевика, сатиры и размышлений о влиянии технологий и бизнеса на общество. После успеха первого фильма вышли два продолжения, несколько сериалов, мультсериалы, комиксы и видеоигры. Дата премьеры нового сериала пока не раскрывается.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот. Мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится. Мать порядок, папа цирк. Мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай. Мама любит, папа учит. Мама веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для пап и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: С 24 по 26 июля в музее-заповеднике Аркаим пройдет 10-й фестиваль исторической реконструкции «Пламя Аркаима». Реконструкторы, школа Колесничего, стрельбище, исторический лагерь, театрализованные экскурсии и обжиг огненной скульптуры. Каждая площадка дышит подлинностью. Концерты, перформансы, мастер-классы и ярмарка мастеров превратят фестиваль в живой организм. Это не просто фестиваль, это путешествие во времени, где Южный Урал становится частью мировой истории, а десятки активностей позволяют каждому выбрать свой маршрут в прошлое. Приезжайте на Аркаим, чтобы стать соавтором этого юбилейного путешествия. Огонь, открытие и живая память ждут вас.
0: «Артефакты» — совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100».

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Антон Образцов. В Краснодаре в больнице умерла девушка, которая была ранена при атаке БПЛА на складской комплекс. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Еще трое пострадавших остаются в медучреждениях города. Шестерым оказана амбулаторная помощь, написал он в мессенджере Макс. Ранее сообщалось, что в результате атак беспилотников на Кубань погиб сотрудник предприятия в Армавире, а на складском комплексе в Краснодаре пострадали 10 человек. Кондратьев уточнил, что в Армавире погиб охранник. Глава региона поручил мэрам Краснодара и Армавира оказать семьям погибших максимальную поддержку. По последним сообщениям, пожар на нефтебазе в Армавире потушен, возгорание на складе в Краснодаре локализовано. Туристический автобус с иностранными гражданами столкнулся с грузовиком в египетской провинции Южный Синай. В результате пострадали 32 человека, сообщили РИА Новости в больнице города Рас-Сидр. Среди пострадавших 27 граждан Турции, 4 египтянина и 1 гражданин Азербайджана. По предварительным данным, автобус входил в туристическую колонну из 22 машин, которая утром выехала из Шарм-эль-Шейха к пирамидам Гизы. Губернатор Южного Синая Исмаил Камаль распорядился привести экстренные службы в повышенную готовность и обеспечить пострадавшим необходимую помощь. Решение уполномоченных органов об ограничении доступа в России к китайской нейросети DeepSeek не поступало. Об этом заявили в Роскомнадзоре на фоне информации об утечке диалогов пользователей. В понедельник вечером ряд СМИ написали, что переписки с нейросетью DeepSeek попали в поисковую выдачу Google и находятся в открытом доступе. В свою очередь, ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин подтвердил агентству РИА Новости факт утечки переписок. Он предположил, что это могло произойти из-за того, что разработчики не позаботились о настройке прав доступа. Парижский музей Лувр открыл посетителям доступ к ограбленной галерее Аполлона. Предварительно из нее убрали драгоценные экспонаты. В учреждении заявили, что галерея Аполлона возвращается к своему изначальному назначению 17 века. Представляйте из себя самостоятельное произведение искусства. В октябре прошлого года из галереи были украдены 9 ювелирных украшений французских королев и императриц на сумму 88 миллионов евро. Несколько человек задержали, пятерым предъявлены обвинения. Драгоценности пока так и не нашли. О погоде. В Челябинске завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17 градусов тепла, завтра днем плюс 30. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: В сердце уральских степей, где когда-то процветала древняя цивилизация, в 10-й раз зажгут огонь истории. С 24 по 26 июля на территории музея-заповедника «Аркаим» пройдет юбилейный фестиваль исторической реконструкции «Пламя Аркаима». Фестиваль погрузит гостей в исторические эпохи: каменный, бронзовый и ранний железный век, средневековье. Здесь же будут работать площадки Древнего Рима и Древнего Египта. Реконструкторы, экспериментальные площадки, концерты, перформансы и ярмарка мастеров создадут атмосферу путешествия во времени. Мероприятие объединит историков, артистов и зрителей в едином пространстве открытий и приключений. Фестиваль исторической реконструкции «Пламя Аркаима» организован при участии Ассоциации «Археос» и при поддержке Министерства культуры Челябинской области.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100»

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. Спонсор выпуска – компания «Фермер». Кириллович Александр Игоревич в этом выпуске. Жертва обстоятельств с Крисом Эвансом и Аней Тейлор-Джой выйдет в России 20 августа. Лего выпустит набор по секретным материалам. Кинокомпания «Вольга» выпускает в российский прокат сатирический триллер «Жертва обстоятельств», вольную адаптацию истории Жанны д'Арк. Премьера запланирована на 20 августа. Религиозная Джоан искренне верит, что ей предназначено спасти человечество от гибели. Чтобы исполнить пророчество, она вместе со своими ревностными последователями захватывает благотворительный гала-концерт и берет в заложники кинозвезду Майка Тайлера, самого богатого человека в мире Брэкена, и девушку Кэти, которой просто не повезло оказаться не в то время, не в том месте. В актерском составе также значатся Сальма Хайек, Джон Малкович, Сэм Ричардсон, Мириам Сильверман, Брэндон Фрейзер и рэпер Янг Лин. Компания LEGO представила набор по сериалу «Секретные материалы». Конструктор вошел в линейку LEGO Ideas и состоит из 1478 деталей. Об этом сообщило издание Variety. Поклонники шоу смогут собрать из набора детализированный кабинет агента ФБР Фокса Малдера, лесную поляну и сцену с зависшим над ней НЛО. В комплект войдут 8 мини-фигурок. Фокс Малдер, Дана Скалли, Уолтер Скиннер, Мистер Икс, Алекс Крайчик, Карл Буш, Флюкман и Серый Пришелец. Создатели не забыли и о многочисленных отсылках для фанатов. Внутри набора есть знаменитый постер «I want to believe», табличка «The truth is out there», досье секретных материалов, карандаши, воткнутые в потолок кабинета Малдера. Идею набора предложил австралийский дизайнер Брент Уолкер в рамках конкурса «LEGO Ideas», посвященного ностальгии по 1990-м. Набор поступит в раннюю продажу для участников программы «LEGO Ideas» 1 августа, а в широкий доступ выйдет 4 августа. Его стоимость будет составлять около $200. Покупатели, оформившие заказ в первые 10 дней со старта продаж, также получат бонусный мини-набор The X-Files Scully's Lab, посвященный лаборатории Даны Скалли.
0: Exclusive News на Радио 100.
2: Реклама спонсора.
3: Компания «Фермер». Строительство каркасных домов под ключ. Гарантия качества. Собственная выставочная площадка. Лучше один раз увидеть. Телефон 215-45-84.
0: Радио 100. 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Дома хорошо». Рубрика о том, как сделать дом уютным.
1: Здравствуйте, с вами дизайнер интерьера Марина Кутепова. Сегодня мы поговорим о том, как выбрать ламинат в интерьер, чтобы он смотрелся красиво и гармонично. Ламинат, как и любой другой материал, выбирается по износостойкости, качеству, текстуре, цвету и размеру. Про класс износостойкости можно почитать в интернете. На нем я не буду сегодня подробно останавливаться, но сразу скажу одну важную вещь. Пол – это самая сложная позиция к замене. На нем стоит встроенная мебель, некоторые плинтуса, которые невозможно снять и приходится их демонтировать, порой и вовсе нельзя поменять покрытие без разрушения каких-либо конструкций. Поэтому к выбору пола нужно относиться внимательно и не экономить, а делать сразу хорошо. Теперь поговорим про то, как выбрать цвет и текстуру. Текстура – это рисунок ламината, имитирующий дерево, и он очень важен. Стоит обратить внимание на четкость печати, так как он порой бывает слегка размытый, на плашке этого может быть не видно, но в общей массе он будет портить вид пола. Следите за тем, чтобы печать была качественной. Цвет важно подбирать в соотношении с другими комплектующими – стены, двери, кухня. Постарайтесь сделать так, чтобы пол сильно не выделялся из общей концепции. Еще один важный элемент – это фаска. Не только декоративный, он играет значимую роль, скрывая края, которые со временем приподнимаются. С фаской мы этого дефекта практически не видим. При этом она добавляет внешнему виду более натуральный вид доски. Я бы предостерегла от выбора ламината с пестрой текстурой. Он в большинстве случаев упрощает вид интерьера, так же, как и раскладка со сдвигом наполовину или ступенчатая. Лучше сделать смещение плашек хаотично, так называемая палубная раскладка, и хорошо перемешать, так как в коллекции могут отличаться плашки по рисунку и текстуре. Ширина и длина доски имеет большое значение. Для небольшого размера квартир рекомендую брать небольшие плашки, сантиметров 10 шириной и длиной не более 60. А вот для квартир и пространств от 60 квадратов 18-20 сантиметров шириной ламинат будет смотреться лучше. Желательно, чтобы его длина была не меньше, чем 1,20 м. И помните, дома хорошо, когда он создан с душой.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: «Приезжай ко мне на новоселье! Барбекю будет! Потом по парку пройдемся!»
3: «Неужели дом построил?»
2: «Все проще! Таунхаус в твоей привилегии купил!» «Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить».
3: «Где, говоришь?»
2: «Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50.
4: ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: «Люкс тайм».
5: «Одос, ирмã, о que é que você quer mais?

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антон Брестцов. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр «Кема». Количество пострадавших от челябинской сети магазинов техники «Простор» и «Протехно» перевалило за 1000. Заявления в полицию подают жители Южного Урала и других регионов. Еще неделю назад речь шла о 500 пострадавших, но число обращений выросло вдвое, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе регионального МВД. По данным следствия, владелец магазина принимал 100% предоплату за импортную технику. Ни денег, ни гаджетов клиенты не увидели. Сумма ущерба подсчитывается. Ранее называлась цифра в 15 миллионов рублей. Полиция возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве. Правоохранители продолжают сбор заявлений и устанавливают всех пострадавших. С 23 июля по 14 августа в Челябинске ограничат движение по проспекту Победы. Возле дома 164 прикроют две полосы в западном направлении. Там начнется реконструкция участка теплотрассы, сообщает пресс-служба Комитета дорожного хозяйства. Работы проводит Уральский комплектующий завод. Подрядчик должен восстановить нарушенное благоустройство до 18 августа. Водители просят быть внимательными при проезде этого участка. В августе в областной столице вновь пройдет книжный фестиваль «Лампочка», все средства с которого идут на благотворительность. На этот раз организаторы направят деньги на подключение штаба хранителей наследия по улице Труда к городским тепловым сетям. Это позволит пространству работать круглый год. 16 августа на фестивале в доме купца Беляевского 19 века челябинцев ждут книжная ярмарка, мастер-классы и зона отдыха. Все пространство здания и двора станет единой площадкой.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике «Кема» наблюдаемся.
5: Медицинский центр «Кема». 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. «Кема». Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: О погоде. В Челябинске завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный от 2 до 7 метров в секунду. Ближайшей ночью температура воздуха плюс 17, завтра днем плюс 30. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: Аркаим, хранящий тайны тысячелетий, вновь распахивает двери в прошлое. С 24 по 26 июля на территории музея-заповедника в 10-й юбилейный раз вспыхнет пламя Аркаима. Фестиваль, где история оживает в каждом шаге. Здесь вас встретят школа Колесничего, экспериментальные площадки и стрельбище, а также исторический лагерь и реконструкторские бои. Гости увидят реплики исторически верных костюмов и быт минувших тысячелетий. Прикоснутся к разным цивилизациям от каменного века до средневековья. Каждый найдет занятие по душе – стать воином, ремесленником или просто наблюдателем. Выбирайте сами. Приезжайте на Аркаим, чтобы ощутить дыхание истории и стать частью его живого пламени.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100». «Радио 100». 100 FM.

Радіо 100. 100 FM. Jet setter. Go getter. Nothing better.

0: Реклама на Радио 100.
1: Завтра, в день, когда русское войско под предводительством князя Александра Ярославича разгромило шведское войско на реке Неве, телеканал ОТВ совместно с Народным фронтом запускает сбор средств в проекте «Все для победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ.
2: Для детей старше 16 лет.
3: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировые шедевры на Радио 100.
1: Программа для слушателей старше 12 лет.
2: Лунную сонату Людвиг ван Бетховен написал в 1801 году. Полное название произведения – соната для фортепиано номер 14. Оно состоит из трех частей, самая знаменитая из которых – первая. Определение «лунная» дал ей музыкальный критик Людвиг Рельштаб в 1832 году, уже после смерти автора. При звуках сонаты он представлял себе тихую гладь озера и плывущую по ней одинокую лодку под светом луны. Соната посвящена 18-летней Джульетте Гвичарди, которой Бетховен давал уроки музыки. Композитор был влюблен в юную графиню и хотел на ней жениться. Но она вышла замуж за другого композитора. После смерти Бетховена в ящике его письменного стола нашлось письмо, которое он адресовал Джульетте. В нем он писал о том, как много она для него значила и какая тоска нахлынула на него после ее измены. Мир композитора рухнул, а жизнь потеряла смысл. Бетховен хранил миниатюрный портрет Джульетты вместе с этим письмом. Тоска неразделенной любви, мука потери слуха – все это выразил композитор в «Лунной сонате». Ее Бетховен начал писать в состоянии счастья, восторга и трепетной надежды, а закончена она была в гневе и ярости. Ее первая часть медленная и нежная, а финал звучит как ураган, сметающий все на своем пути. И вот уже более двух столетий это произведение гениального немецкого композитора вызывает в людях порой противоречивые, но самые настоящие эмоции.
0: Мировые шедевры на Радио 100. You know, you drive me up a wall, the way you make good for the nasty tricks you pull.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Челябинская область по итогам полугодия вышла в лидеры рейтинга субъектов России по цифровой трансформации. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона. Так, 89 госуслуг на Южном Урале доступны онлайн. 78% записей к врачу дистанционно, в том числе через чат-бот МАКС. Оплата ЖКХ, собрание собственников и передача показаний – все это есть в приложении «Госуслуги Дом». По итогам первого полугодия через платформу обратной связи отправлено порядка 90,5 тысяч сообщений. Челябинская область в лидерах по числу внедренных ИИ решений с подтвержденным эффектом. Умный трамвай, мониторинг захламленности контейнерных площадок, контроль нарушений и многое другое. На юге региона продолжается ремонт дорог. Работы идут сразу на трех участках. На дороге Маяк-Атамановский приведут в порядок 6 километров. Там идет ремонт моста, расширение полотна и отсыпка. На дороге Кизельская-Бреды, Мариинская, граница Казахстана работы осложняют грунтовые воды. Стоит задача обеспечить устойчивость дорожной конструкции. До 2028 года там отремонтируют 26 километров. На дороге на Наследницкий запланировано поднятие отметок, отсыпка скальной породы и укладка асфальта. Капри Ремонт рассчитан до 2029 года. Работы идут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Организаторы запустили в продажу билеты на спартакиаду народов России. Главное спортивное событие лета охватит 7 регионов страны. А финальные старты пройдут в Свердловской, Челябинской, Самарской, Омской и Калининградской областях, а также республиках Башкортостан и Татарстан. Сильнейшим спортсменам страны предстоит разыграть 362 комплекта медалей в 43 видах спорта. Челябинская область примет состязания по 6 видам – дзюдо, боксу, легкой атлетике, велоспорту, тэквондо и современному пятиборью. Спартакиада пройдет с 1 августа по 14 октября. О погоде. В Челябинске завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17 градусов, тепла завтра днем до плюс 30. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: С 24 по 26 июля на территории музея-заповедника «Аркаим» в 10-й раз пройдет фестиваль исторической реконструкции «Пламя Аркаима». Здесь каждый шаг в прошлое. Реконструкторы оживят древние эпохи, а экспериментальные площадки позволят прикоснуться к ремеслам, оружию и быту минувших веков. Концерты, перформансы, ярмарка мастеров и десятки активностей на любой вкус превратят музей-заповедник в оживший древний город. Можно попробовать себя в роли колесничего, лучника или ремесленника. Этот фестиваль не просто зрелище, а глубокое погружение в культуру и историю древней цивилизации. Встречаемся на Аркаиме.
0: Артефакты. Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100». 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: В эфире телеканала ОТВ пройдет прямая трансляция 3-го Всероссийского певческого фестиваля «Русское поле». Более 300 артистов соберутся вместе, чтобы подарить живое звучание русской души. Смотрите 25 июля в 17:00 на телеканале ОТВ. Для детей старше 6 лет.
4: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте «Все лето» в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте «Лето, дети, книги».
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Люкс Тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: «Приезжай ко мне на новоселье! Барбекю будет! Потом по парку пройдемся!»
3: «Неужели дом построил?»
2: «Все проще! Таунхаус в твоей привилегии купил! Ну это как дом, только удобнее! У меня и участок, и парк частный, и терраса большая, а еще дети сами в школу пешком будут ходить!»
3: «Где, говоришь?»
2: «Таунхаусы в твоей привилегии! Записывай номер 351-210-50-50!»
4: «О, специализированный застройщик привилегии 4. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: «Люкс Тайм».

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Антон Образцов. Здравствуйте. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что завтра встретится с госсекретарем США Марко Рубио. Встреча пройдет в четверг в первой половине дня, передает Интерфакс. Министр отметил, что поинтересуется у американского госсекретаря о позиции, которую США сейчас заняли по украинскому урегулированию. По его словам, встреча с Марко Рубио будет в любом случае полезна. Росавиация ограничила высоту полетов в районе московского авиаузла до 4900 метров. Транзитные полеты там запрещены, говорится в заявлении ведомства. Меры будут действовать до 12 августа. Они приняты для обеспечения безопасности полетов, добавляется в сообщении. Кроме того, продолжает действовать остановленный с 20 июня временный режим, ограничивающий в ряде регионов центра России полеты легких и сверхлегких самолетов, а также гражданских беспилотных воздушных судов в диапазоне высот от земли до 5200 метров. Более 3000 кандидатов в депутаты Госдумы уже включены в заверенные ЦИК федеральные списки по одномандатным округам, более 1600 человек. Об этом заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва на 20 сентября 2026 года. Голосование пройдет в 3 дня с 18 по 20 число. Впервые в думских выборах примут участие жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Парижский музей Лувр открыл посетителям доступ к ограбленной галерее Аполлона. Предварительно из нее убрали драгоценные экспонаты. В учреждении заявили, что галерея Аполлона возвращается к своему изначальному назначению 17 века. Представляет из себя самостоятельное произведение искусства. В октябре прошлого года из галереи были украдены 9 ювелирных украшений французских королев и императриц на сумму 88 миллионов евро. Несколько человек задержали, пятерым предъявлены обвинения. Драгоценности пока так и не нашли. О погоде. В Челябинске завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17 градусов тепла, завтра днем плюс 30. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: Артефакты. Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: С 24 по 26 июля в 10-й раз вспыхнет «Пламя Аркаима». Фестиваль, где история Южного Урала будет представлена в контексте мировой истории. Здесь война и мир. Древние ремесла и музыка сольются в живых реконструкциях, а зрители станут участниками игр и театрализованных экскурсий-погружений. В программе обжиг огненной скульптуры, мастер-классы, концерты и перформансы, которые перенесут вас сквозь века к древнейшим временам. Кульминацией станет традиционное возжжение пламени Аркаима, символа вечного огня истории. Десятки активностей на любой вкус обещают максимальное погружение в прошлое, где каждый найдет свою эпоху. Ждем вас на Аркаиме, там, где оживает история.
0: Артефакты. Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100». «Радио 100». «100 FM».

0: Реклама на Радио 100.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: «Приезжай ко мне на новоселье! Барбекю будет! Потом по парку пройдемся!»
3: «Неужели дом построил?»
2: «Все проще! Таунхаус в твоей привилегии купил! Ну это как дом, только удобнее! У меня и участок, и парк частный, и терраса большая, а еще дети сами в школу пешком будут ходить!»
3: «Где, говоришь?»
2: «Таунхаусы в твоей привилегии! Записывай номер 351-210-50-50!» ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: «Люкс-тайм».

0: Ігровий бестселер на Радіо 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Спеціалізований застройщик МФК «Яхем».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК «Яхе». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможное отличие характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

Радио 100. Радио 100. 100% комфорта.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье. Барбекю будет. Потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще. Таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс Тайм.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: «Люкс-тайм».

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на сосновый бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте нашдочкодом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье. Барбекю будет. Потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще. Таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегии 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс Тайм.

0: Ігровий бестселер на Радіо 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗ МФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».